0: радио самой.
1: This is Taylor Swift.
0: On radio самой. Radio самой.
2: We are busy.
0: On radio самой. Radio самой.online.